Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: билеты в лето.
1: Часть первая. Греческий сезон.
2: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу 3 страны.
1: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.

0: Три волшебных страны.
1: Три потрясающих путешествия ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: билеты в лето.
1: Часть первая. Греческий сезон.
2: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Территория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: наши минуты.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.

0: услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: 18+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
1: Столько условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Чуть-чуть зелено, слушай. Love Radio.

0: реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: за 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
1: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
2: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
1: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
2: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали.
6: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк».

chateaudetalu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Звезды Лав Радио.
1: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
2: Подожди,
1: потому что у нас уже
2: человечек это будет. Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да, вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который.
1: И вот и непонятно.
2: Типа кот.
1: Ну а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкое пузико.
2: Я знаю. Валдис Пельш.
1: Забирайте кастинг.
2: Отлично, подходит, идеально же.
0: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
7: 0+. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: воскресный полдень в столице.
1: В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию. В Москве рассказали о борьбе с борщевиком. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Депутаты решили ввести 13-ю пенсию. Они считают, что такая мера может стать хорошей социальной поддержкой, особенно для тех, у кого нет помощи от детей или родственников. Кроме того, инициатива положительно отразится и на макроэкономических показателях. Напомню, подобное предложение вносится регулярно уже на протяжении нескольких лет. Но пока закон не приняли. На территории Москвы все еще остается актуальной проблема распространения опасного борщевика сосновского. Для борьбы с ним городские службы задействовали мониторинг и системы видеонаблюдения. Отмечается, что столица уже достигла существенного прогресса в применении химических способов ликвидации этой вредоносной зелени. Власти ведут интенсивную работу по уничтожению инвазивных растений, вытесняющих коренную городскую экосистему. В эфире Лаврадио стартовал грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте. Категория 18+. В Китае родители довели здоровье своего месячного малыша искусственному интеллекту. Из-за перенесенной ребенком желтухи взрослые стали мнительными и вместо звонка педиатру пошли за советом к нейросети. Робот выдал рекомендацию давать всего 60 мл смеси. Родители следовали указаниям. В результате ребенок практически перестал набирать вес. Правда, выяснилось во время планового осмотра в детской больнице. Врач удивился, узнав объем кормления, и объяснил, что здоровый ребенок выпивает около 100 мл молока за раз. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
0: И снова здравствуйте, говорю я, Александр Ушаков, занявший пульт в студии Лаврадио на ближайшие 8 часов. Ну а на старте этого нас будет ждать трек «Let Me Be» от The Second Voice, а через час повтор итогов чарта «Big Love 20». Не пропусти.

0: радио. Саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Джей-Зи вернулся на сцену с диссами на Дрейка и Канье Уэста. Он выступал на фестивале, исполнил более 30 треков и сделал пару диссов на своих коллег.

0: Нью-Йорке, США, зову Шон Конн.
1: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Чарли Пут, Селена Гомес, We Don't Talk Anymore в эфире Love Radio, где далее финал часа, и мы узнаем, какой.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Конечно, красивый, потому что будут КДДК, Алекс Альта, One and Two сразу после рекламы, далее Кирилл Лирик, Don't Go Mad, ну а точку в этом часе поставит маршрутка от Кати Айовы, и следом мы перенесемся в мир чарта Big Love 20 и вспомним, как расположились твои любимые звезды на местах с 20 по 1 на этой неделе.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: Буквальных 13.00. А учитывая тот факт, что воскресенье за окном, это значит только одно, что мы с вами снова отправляемся в удивительный мир чарта Big Love 20, чтобы вспомнить, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 1. Александр Ушаков за пультом. Всем привет.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Итак, забегая вперед, еще раз напомню, что сегодня нас также будут ждать 6 крутых премьер этой недели. Мы отправимся далее в разные страны, узнаем, что там слушали чаще всего, что там шазамили чаще всего. А еще будут Яндекс.Музыка, мировой чарт Spotify и даже ненадолго в прошлое. Мы заглянем, как, например, и сейчас, чтобы вспомнить, как выглядела десятка лучших как раз-таки на прошлой неделе.
2: Номер 10.
0: Егор Крид, Артикасти.

0: Greg и Faithless, New Religion.
1: Номер 4.
0: Леони Каллум, Скотт Рекс, Stay.
1: Номер 3.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Джессика Тойминелли, Yesterday.

Ну и, собственно, две недели подряд уже проводят на первой строке Дима Билан и Анна Асти с треком «Эпилог». Вообще, судьба этой работы в рамках чарта изумительная. Почему? Потому что с 19 места они залетают сразу на второе. То есть это сколько? Плюс 17 позиций за одну неделю. А со второго сразу на первое. И вот уже вторую неделю проводят время здесь, на первой строке. Так что это прекрасный результат. Всем, кто голосует за этот дуэт, ребят, вы молодцы. Виден результат. Ну а мы тем временем переходим к работам, за которые можно уже больше не голосовать. Зейн Малик, «Die for me». Кирилл Лирик, «Кассеты». Алан Уокер и компания «Broken Strings».

это тот случай, когда вообще не обидно на самом деле. Почему? Потому что вылетели, во-первых, 17, 18 и 20 строка, они были у самого края, так что неудивительно, что, собственно, теперь мы с ними прощаемся. Но в рамках чарта они провели Зейн Малик 11 недель, Кирилл Лирик 13, Алан Уокер и компания 19. Ну, то есть все сказали все, что хотели. Больше 2 месяцев провели здесь все, поэтому нечего расстраиваться, прекрасные результаты. Давайте уже переходить к 20-ке лучших на этой неделе. И на 20-м месте сегодня новинка, которая встает вместо выбывших треков. Филат ФКР «Среди счастливых людей» прямо сейчас.

Алекс Уоррен и его Fever Dream. Только что в эфире Love Radio, 19-я строчка чарта Big Love 20 на этой неделе, а на прошлой была 16-й. Так что минус 3 поинта и первое место на то, чтобы выбыть на следующей неделе за пределы чарта Big Love 20. Если не хотите, чтобы это случилось, еще раз напомню, где можно понажимать кнопки за своих любимых исполнителей. Сайт loveradio.ru, раздел чарта Big Love 20. Заходите, голосуйте, а мы переходим к 18-му месту, где сегодня тоже новинка и вполне себе ожидаемая. Исполнитель Анотер с треком Talk to You прямо сейчас, сегодня здесь.

пришло время открыть этот ящик Пандоры. Хотел сказать, ну нет, конечно, ящик с новыми песнями этой недели. И прямо сейчас мы это сделаем очень красиво, потому что новинка от Лизы Ёлки в твоих динамиках появится под названием «Витражи».

0: Лиза Ёлка и ее витражи. Только что в эфире Love Radio. Далее Ирландия и топ-5 Apple Music.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятое место — Оливия Дин, Man I Need. На четвертом месте тоже Оливия Дин, но в компании Сэма Фендера, Rain Me In. На третьем месте Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Оливия Родриго, The Cure, второе место.

0: месте Taylor Swift, I knew it, I knew it. Именно эти треки чаще всего крутились в сервисе Apple Music в Ирландии. На этой неделе мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Толё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetolieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: определенное количество времени Егор Крид с треком «Незабудки» наконец-таки залетает в чарт Big Love 20. И теперь за него тоже можно голосовать. 16-я позиция это сегодня. Ну а далее будем смотреть. На 17-й же строке до этого отметились Tomorrow and Together, Stick With You. С 15-го места они сегодня приходят сюда и становятся вторыми претендентами на вылет уже на следующей неделе. Но это все будет позже. А пока нас ждет очередная абсолютная премьера.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И представит ее уже давным-давно всем известный Иман Бек, Е. Образино, Джого.

0: его Ео Бразино, Джога де Галера, новинка, правильно? Да, новинка только что в эфире Лап Радио, где далее нас ждет Яндекс Музыка и треки, которые чаще всего крутились там на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс Музыка на этой неделе.
0: Пятое место — Holy Flame, «Тону». На четвертой позиции — Лера Бер.

0: сразу у Саяна Мальборо.
1: Да я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Да. Хочешь улететь в Париж?
0: Вторая строчка by India, Хчо и Мод Шаде.
2: Она танцует по шаге.
0: Золото у Мии Бойко, экспонат.
3: Я экспонат, ты мой фанат.
0: Именно эти треки чаще всего крутили в сервисе Яндекс.Музыка. На этой неделе мы же возвращаемся к чарту Big Love 20.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Эрик Лера Бервул в треке «Феникс» в эфире Love Radio, находясь на 15-м месте чарта Big Love 20, на прошлой неделе эта красотка была на 13-й позиции, минус 2 поинта за минувшие 7 дней. Не самый лучший результат, но будем надеяться, все выправится уже совсем скоро. А пока переходим к 14-й строке, здесь сегодня Avalon Roxton с треком «Vertigo», который точно так же сдал 2 позиции.

0: Del Rey и трек First Light в эфире Love Radio. Он только что. Это сегодня счастливое 13 место. На прошлой неделе эта красотка была на 14-й позиции. Скромный шаг вперед, но тем не менее вперед. И мы тоже двигаемся вперед. Прямо сейчас я уступлю микрофон очаровательной Яне Кошкиной, которая расскажет, какие же треки чаще всего появляются в ее плейлисте.
1: Топ-5 песен Яны Кошкиной на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Яна Кошкина. И сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте «Мумитроль» «Контрабанды». Эта песня ассоциируется у меня с первым снегопадом, который неожиданно пришел в Москву. Я была очень влюблена, ехала на свидание и по радио впервые услышала ее. Четвертое место я отдаю романтической композиции Фрэнка Синатры «Over and Over». Она ассоциируется у меня с красивой историей любви Фрэнка и Эвы, которая заставляет меня верить в то, что настоящая любовь существует.

На третьем месте Джон Леннон и Йоко Оно «Happy Christmas». История этой песни гораздо глубже, чем то, как ее воспринимают многие слушатели. В моем плейлисте она звучит в любое время года. Snake, Is This Love. Этот трек занимает в моем топе второе место. Он ассоциируется с моим переездом в Москву, когда я не верила в себя, но встретила человека, который убедил меня в том, что я могу быть не только актрисой, но и раскрыть свой талант в музыке. Первое место я хочу поставить свой трек под названием «Дай мне». Он является моей дебютной работой. Я надеюсь, что этот трек займет место не только в вашем сердце, но и в избранном плейлисте.

0: тобой была Яна Кошкина. До новых встреч.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на «Лада».

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Mr. Know It All в эфире Love Radio. Он только что. Сегодня это 11-я строка чарта Big Love 20. На прошлой неделе парень был на 19-м месте. Плюс 8 поинтов за минувшие 7 дней. Прекраснейший результат. А вот на 12-й строчке отметились Tame Impala и Jenny с работой Dracula. Они пришли сюда с 11-го места. То есть это, наоборот, шаг назад. Что не так хорошо, конечно, но пока не критично. Все равно еще могут в десятку вернуться, если вы будете за них голосовать. Мы же, собственно, на этом изучать вторую десятку заканчиваем. Переходим в следующий час, где нас ждет первая. Но перед этим вспоминаем, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Пилат Фекера среди счастливых людей.

Тедди Свимс, Мистер Know It All. Именно эти треки расположились на местах с 20 по 11. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.

0: Пятница, 2 часа дня. Впереди нас ждет лучшая десятка официального чарта Love Radio Big Love 20. Узнаем, кто на этой неделе чарт возглавит. Но начнем, как обычно, с очередной абсолютной премьеры. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет, и мы продолжаем.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Прямо сейчас в твоих динамиках появится дуэт, в котором присутствует певица, знакомая уже многим слушателям Love Radio. Это Ася, по, во всяком случае, работе, например, с Андреем Звонким «Фонари». Ну, а компанию ей на этот раз составит уже не Андрей, а исполнитель Кел. Их совместный трек называется «О любви».

и Ася только что в эфире Love Radio высказали свое отношение к любви и к фразе, в частности, что... Я забыл, представляете, как фраза звучит. Только что была в голове... Как это работает? Ну ладно, сегодня воскресенье, мне простительно. В общем, хороший трек о любви только что мы с вами услышали. Давайте переходить к десятке лучших на 10-м месте. Счастье любит тишину. Все, вспомню, вот фраза вот эта. Все, я запутал вас и сам запутался. В общем, 10-е место, команда BTS с треком Swim. С 8-го они сюда приходят. К сожалению, есть такое ощущение, что из десятки они вылетят уже на следующей неделе и к первому месту точно не вернутся. Но в целом они провели на нем и так достаточное количество времени. И в целом в чарте проводят, поэтому расстраиваться не стоит. Давайте лучше вспомним, как звучит этот трек.

Биберекса Faithless, New Religion в эфире Love Radio. Сегодня 9-я строчка чарта Big Love 20. Вот я сижу, вот этот звук в конце слушаю, и знаете, что вспомнилось мне? Была такая группа, не знаю, сейчас, наверное, не существует уже, Scooter. Вот тоже они играли электронную музыку в 90-х годах. Вот это вот Fire, знаменитая. И что-то напомнило мне оттуда. Как будто бы, знаете, какая-то вот эклектика в этом есть. Что-то ребята взяли, ну, я имею в виду Биберекса и Faithless, оттуда, от старых Scooter, и добавили к себе. Так или иначе, это прекрасно. Это такая преемственность поколений музыкальных, и это меня радует. А вот не радует, на девятое место приходит вот этот трек New Religion с пятого места. То есть он входил в пятерку лучших, а теперь вот не входит. Это грустненько, конечно, но посмотрим, может быть, дальше все изменится. Мы же переходим к восьмой позиции, где сегодня все более-менее относительно хорошо. Сюда с десятого места приходит Егор Крид, Артикасти и трек Карма.

0: Everybody Talk в эфире Love Radio. Он только что, кстати, много песен именно с таким названием. Вспомнил вот сейчас, пока сидел, Бурак Етер. У него тоже есть замечательное произведение под названием Body Talk. Ну и вот Алия Фарбен, Рене Миллер тоже набирают обороты с этой работой. Сегодня они на 7-й позиции. Ну вот на прошлой неделе были на 6-м месте. Могли в 5-ку войти, но что-то вот как-то пока не получается. Посмотрим, может быть, на следующей неделе все наладится. А пока сделаем небольшую паузу и послушаем очередную абсолютную премьеру.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: В ней сошлись два российских диджея. Максим Тоник, российский музыкальный продюсер, диджей и саратовский музыкант. Сейчас наш программный директор просто, мне кажется, ликовал бы, потому что любит он всех, кто из Саратова, потому что сам родом оттуда. Ну и, собственно, Алекс Альто уже знаком по работе One and Two в эфире Love Radio. Ну а прямо сейчас эти двое представят совместный трек под названием All Night.

0: интересная, динамичная работа. Максим Тоник, Алекс Сальто в эфире Love Radio, трек All Night. Ну а мы тем временем движемся далее и отправляемся с вами в Канаду, чтобы узнать, что там чаще всего шазамили на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место — Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: Эта строчка The Chemical Brothers, Go! Бронзл Слейтер с треком Dance. Вместе Дрейк с работой Дженис Эстефу. Ну а первая строчка у Келли Кроули с треком Choose in Texas. Именно эти треки чаще всего шазамили в Канаде на этой неделе. Мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

в 20. На прошлой неделе этот парень был на 7-м месте, так что вплотную подобрался к пятерке лидеров, в которые очень хочется верить. Зайдет таки работа Don't Go Mad на следующей неделе. Ну а мы тем временем к этой самой пятерке переходим прямо сейчас. И на 5-м месте вот она, интрига, пожалуйста. Потому что здесь Дима Билан и Анна Асти с треком «Эпилог» третью неделю подряд удерживать первую строчку чарта Биглав 20. Им не удается, но посмотрим, может быть, они вернутся. На первое место у нас такое бывало. Поэтому давайте послушаем трек и будем двигаться далее.

0: Convice и Air Codes в эфире Love Radio. Мы только что отметили совместным треком Catch Up. Ну а мы тем временем с вами сделаем шаг в прошлое, именно в год 2014, чтобы узнать, какие треки тогда входили в пятерку лучших в официальном чарте Love Radio Big Love 20.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Feather Lies, Goodbye. Faded. Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Dangerous.
2: Номер два.
0: Игги Азалия, Рита Ора, Black Window.

0: Песня номер один.
1: Егор Крид, «Самая-самая». Боже, мама, мама, я схожу с ума. Именно эти треки входили в пятерку лучших официального чарта Love Radio в 2014-м. Мы же возвращаемся к его актуальной версии.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

если где-то и есть стабильность, то она именно здесь, на четвертой позиции чарта Big Love 20, потому что как на прошлой неделе, в прошлую пятницу, так и сегодня Леони и Калум Скотт с треком Stay занимают именно это место. Если на следующей неделе они снова будут здесь, ну, я буду очень сильно удивлен, учитывая тот накал страстей, который творится, собственно, ближе к тройке лидеров. И, кстати, к ней же мы и переходим прямо сейчас. Третья позиция, здесь прорыв этой недели, потому что Юлия Зиверт с треком Газ с 9-го места переходит сюда и сегодня забирает бронзовые медали.

0: Каврин и Карпентер, Bring Your Love, только что в эфире Love Radio. Вторая строчка чарта Big Love 20. Серебряные медали достаются барышням на этой неделе. И они молодцы. На прошлой они стояли на третьей позиции. Медленно, но верно подбираются к первой строке. Но сегодня там не они, а кто, расскажу тебе совсем скоро. Прямо же сейчас мы с тобой отправимся в мировой чарт Spotify, чтобы узнать, что там слушали чаще всего на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятое место — Оливия Родриго, The Cure. Четвертая строчка — команда BTS, Swim.

0: Ганза у Джастина Бибера «Beauty and the Beat». Второе место Ариана Гранде «Hey That I Made You Love Me». Ну а золото у Майкла Джексона «Billie Jean». Эти треки мелькали чаще всего в мировом чарте Spotify на этой неделе. Мы же возвращаемся к российскому чарту Big Love 20.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
2: И напоследок в твоих динамиках появится российский саунд-продюсер Red Square, он же Дмитрий Лебедев, известный в узких кругах, человек, который написал песни для многих наших знаменитых российских исполнителей, имей в виду. А на этот раз компанию ему составила певица Карина. Вместе они представят работу под названием Cool Summer.

0: Карина и трек «Old Summer» в эфире Love Radio только что, где далее мне уже хочется назвать тебе победителя этой недели, но перед этим давай вспомним, как расположились любимые звезды на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: BTS «Swim».

Мы остается только один вопрос. Кто же этот счастливчик, который сегодня возглавил чарт Big Love 20? А тут на самом деле не один человек, а два. Потому что это диджей Сикато и румынская певица Минелли с треком Yesterday. Они переходят сюда со второй позиции. Собственно, что неудивительно, потому что за них вы активно голосовали всю неделю. Поэтому я поздравляю всех, кто это делал. А прямо сейчас оставляю вас наедине с победителями диджей Сикато и Минелли, трек Yesterday.

15:00. Ну и теперь, когда мы расставили звезды по местам, вспомнили, как это было в минувшую пятницу, можно вернуться к любимой музыке и просто наслаждаться. Ей, например, на старте этого часа Black Eyed Peas, Don't Lie, Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет и отличного продолжения дня.

0: хорошо, с Викой трек не вспоминаю, только что в эфире Лав Радио, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к его финалу в своих динамиках появится интересный дуэт Андрей Мэри Гу «Тайна».
2: Даже не знаешь, ты моя тайна, и я загадаю тебя на каждую звезду.
0: Чуть ранее себе напомнит Коста Лакоста «Черри Леди».
3: А ты пахнешь домфон, черри, черри, черри.
0: Ну а совсем скоро, сразу после рекламы, Ариана Гранде «Hey That I Made You Love Me». Саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мамины Лав-Радио.
1: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживают до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ними что-то случается, их обратно вытягивают.
2: Просто нового мальчика выдают и все.
3: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Йоргаки, «Una noche con Hugh Gölder», что в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И сразу после рекламы в твоих динамиках появится очаровательная Мэри Гу в компании Andro, «Тайна». Далее будет Мадонна с треком «Music», ну а точку в этом часе поставит уже диджей Смэш и Клава Кока «Пятница».
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Московское, 16.00. И мы продолжаем наслаждаться любимыми треками в эфире Love Radio. Совсем скоро Marshmello, Portugal The Man, Armin Van Buuren, Sofilis Baxter, MK, Poppy, Best Camp. Но на старте часа Avalon Roxton с работы Vertigo. Меня по-прежнему зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного дня.

0: Счастье есть, его не может не быть. Действительно, хочется в это верить. Вот команда Филат ФКРС в эфире Love Radio напоминает нам об этом в очередной раз. Ну а далее уже я, Александр Ушаков, расскажу вам, какие еще треки появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появится Girl и Solta с новинкой Ямайкан или Бам-Бам. Чуть ранее Юлия Зиверт, Газ.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Ну а сразу после рекламы первая строчка чарта Big Love 20. Диджей Сикато и Минелли Yesterday.
3: Take me back to yesterday.
0: Радио, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
1: А может быть же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки. И ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
0: Удивительно. И в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки... А номерок бабушки не найдется.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на Суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Now, трек «Ностальгия». Только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу же после рекламы в твоих динамиках появится очаровательная Анабель Инглунд с треком «Get Busy». Далее будут Хьюго Лисолто, Ямайкан или Бам-Бам. Ну а точку в этом часе поставят исполнители Мак Лемо и Райан Льюис, «Thrift Shop».
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Бриллианты по шок-цене? Только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
1: До 21 июня вертикальный пылесос Remus будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении М-Видео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УКРН 105 774 68 40 095.

0: студийных 17.00. Love
1: News. В МВД посоветовали скрыть профиль для защиты данных. В больницах появятся новые врачи. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиянам, чтобы защитить свои данные в интернете, рекомендуется закрыть профили в соцсетях от посторонних, не афишировать геометки и избегать публикации фотографий и документов, сообщили в пресс-службе МВД. Отмечается, что кроме того, важно использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. В нем появились такие направления, как нутрициология, медицинский массаж, есть там и водолазная медицина, и эмбрионология. Документ вступит в силу с 1 сентября. В дальнейшем специалисты будут проходить профессиональную переподготовку, аккредитацию и квалификационные требования для трудоустройства на должности. Love Radio дарит шанс слушателям отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. 53% опрошенных считают ЕГЭ благом для системы образования России. Об этом пишет «Комсомольская правда». Респонденты уверены, что подобный формат дает детям больше возможностей. Ребята могут подавать документы сразу в несколько вузов, готовиться к тестам по проверенным шаблонам и в целом закончить школу с отличными знаниями по выбранным предметам. А вот 45% опрошенных считают, что ЕГЭ – это плохо. Среди недостатков экзамена отмечается, что он вызывает у детей слишком большой стресс. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова. Хорошего тебе вечера.
0: Ну что ж, с новостями на сегодня покончено, а вот музыки нас ждет очень много впереди. Али Фарбен, Рене Миллер, Барри Тоу, Холи Флейм, Тану, Дима Билана, Настя Эпилог. Но на старте час Леони и Каллум Скотт напомнят о себе треком «Stay». Я же напомню, меня зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера.

0: Кати и Андрей Звонки. Фонарим только что на волнах Лав-Радио, где далее поговорим о других треках этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-Радио.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках появится Эд Ширан и его трек «Азизам». Чуть ранее себе напомнит Эдди Свимс «Мистер Know It All». Реклама «Медузы» и Гендрик Мамайл «Don't Wanna Go Home». Это Лав-Радио, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: кошечка грустит.
1: Какая кошечка?
0: Кошка Карла Лагерфельда, ведь она так и не получила наследство.
1: Во Франции нельзя отдавать наследство кошкам. А ее забрала бывшая домработница. И теперь вот она в простом доме, ест простую еду.
0: Кошку, так сказать, раскулачили. Она начала жить обычную пролетарскую жизнь вместе с домработницей. И ждет теперь, когда же ей придет наследство.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

дура. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

0: Ширан только что напомнил о себе треком «Азизам», ну а сразу после рекламы в твоих динамиках появится «Да, Ти» с работой «Take Me There», ну а точку в этом часе поставит Риана, оборожительная работа 2008 года «Don't Stop the Music».
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: И тогда заперёт нас в
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УКРН 105-774-68-40-95.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

столице 18.00. И совсем скоро в твоих динамиках появятся такие треки, как Creeping от Metro Boomin и компании Dracula от Jenny и Tame Impala и Graceland от Yearbooks. Но на старте часа Алекс Уоррен напомнит о себе работой Fever Dream. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем огромный привет!

0: Спенсера, Миша Миллер, Don't Leave или Кали в эфире Love Radio. Только что, где далее мы обратимся к другим трекам этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: В его финале победительница Евровидения этого года, певица Дара с треком «Бангаранга». Чуть ранее вспомним работу от Мота «Намек на нас». Ну а сразу после рекламы команда BTS «Swim». И, собственно, это Love Radio, естественно. Что? Правильно.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Нашли человека, раскопали, посмотрели желудок, такие, о, древние бактерии, прям в желудке, они остались. Что делать с этими бактериями? Тесто, а потом еще и пиво. А вот есть же очень хорошо уцелевшие кости динозавра, да, например, там какая-то кожа даже. Это же суп-набор получается.
1: Никто, я думаю, кстати, еще не пробовал на костях динозавра заварить бульончик. Тирана буябейс. Велоцираптора сольник.
0: Вот это в наших блюдо дня от шеф-повара, попробуйте.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится Джейсон Деруло. Этот динамичный, яркий, экспрессивный, я бы даже сказал, парень с работой Want to Want Me. Ну а точку в этом часе мы поставим лиричной работы от девчонок из команды Серебро. Мало тебя.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
11: И тогда заберет нас в МВИДЕО.
12: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
13: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКН 105 774 68 40 095.

московское, 19.00. И совсем скоро в твоих динамиках Баин Дехчу и Мод Шаде, Кэтсай Габриэла, Бервул Феникс, но на старте часа о себе напомню The Second Voice, работай Let Me Be, меня же по-прежнему зовут Александр Ушаков, и этот час я тоже проведу вместе.

0: Гагарина с треком «Полина». Только что в эфире Love Radio отметилось. Ну а далее давай узнаем, какие еще треки появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа моя недавняя гостья вечерним шоу «Жизнь прекрасна», певица Венера, «Другая жизнь». Чуть ранее себе напомню, это Алан Рокстон, «Вертиго». Ну а сразу после рекламы Егор Крид, «Артик и Асти», «Карма». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: думаешь, просто про собак.
0: А ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу?
0: Ну не знаю, тут ты грукаешь.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ava Max, и все это в эфире Love Radio только что, где далее узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Через пару минут в твоих динамиках появится Kid Laroi, Джастин Бибер с треком Stay. Далее Кирилл Лирик напомнит о себе работой Don't Go Mad. Ну а точку в этом часе поставит уже Avicii треком Levels. Меня же зовут Александр Ушаков. Прощаюсь с вами до вторника. И всем желаю отличного и легкого начала следующей недели. Пока-пока.
2: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: И тогда заперед нас в
5: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: Регистрации ИП, счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
0: Ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalio.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Леопольды Лав Радио.
1: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
2: Подожди,
1: потому что у нас уже...
2: человечек это будет? Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да? Вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который...
1: И вот и непонятно.
2: Типа
1: ну а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкая пузико.
2: Я знаю. Валдис Пельш.
1: Забирайте кастинг.
2: Отлично, подходит, идеально же.
3: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

вернулся на сцену с диссами на Дрейка и Канье Уэста. Он выступал на фестивале, исполнил более 30 треков и сделал пару диссов на своих коллег.

0: родился в Бруклине, в Нью-Йорке, США. Зовут Шон Коннери.
1: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

23 часа. Радио.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. За любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

силен в арифметике, и мой привет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: за 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу 3 страны.
1: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
2: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
1: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
2: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.